Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

сообщают синоптики. Сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Рособорнадзор в ближайшее время начнет разрабатывать устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам. Ввести новый формат экзамена планируют до 2030 года. Ведомство также подвело итоги пересдач. Улучшить свой результат смогли почти 99 тысяч выпускников. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание. Роспотребнадзор проведет дезинфекцию территорий, которые пострадали от паводков в Свердловской области. Всего под воду ушли 75 населенных пунктов, потоплено почти 500 частных домов и более 2000 садовых участков. В эпицентре наводнения Ербитский район спасатели оказывают адресную помощь и вывозят людей из затопленного жилья. Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд. С начала года килограмм подешевел почти на 2%. В данный момент он стоит 1500 рублей. Аналитики объяснили, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао, бобы. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это почти на 80% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. И пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

взявшая душ, лишившая сна, я все разменяю, шагая вверх.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Реализацией проекта займутся Миноборнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологий генетического редактирования в интересах медицины. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. Свыше миллиарда кубометров воды направят в Северное Аральское море. Об этом заявили власти Казахстана, передает телеканал «Мир-24». Дополнительный приток воды даст заметный эффект. В первую очередь вырастут запасы рыбы. В регионе станет меньше полевых бурь и улучшится экологическая обстановка. Почти каждый второй россиянин, 42%, хотели бы отказаться от постоянной карьерной гонки в пользу концепции так называемого заземления. Но только каждый пятый в действительности решился на такой шаг. Это показало исследование Level Group. Опрошенные, отказавшиеся от карьерной гонки, отмечают, что таким образом им удалось избежать выгорания на работе и чувствовать себя лучше. Однако большинство россиян относятся к идее заземления скептически. Каждый третий заявил, что, скорее всего, это тренд социальных сетей. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мир спорта. Таджикистан.
1: Хип-хоп, брейкинг и латиноамериканские ритмы. Сотни участников боролись за титул чемпиона Таджикистана по спортивным уличным танцам. На мероприятии побывала Марьяма Рахманова.
2: Помимо танцевальных поединков, гостей ждали показ мод, выступления артистов и просмотр премьеры документального фильма. Амина Рахимова танцует с детства. Успела попробовать почти все направления, но больше всего полюбила спортивное. Уличными танцами занимается уже 6 лет.
3: Танцы – это неотъемлемая часть моей жизни. И я пришла к танцам и выявила, что это мое, потому что я очень люблю музыку и активный образ жизни. А вот танцы, вот современные танцы, это как раз-таки вот это вот идеальное комбо, где и музыка, и нагрузка. Ну, и это просто мне по душе.
2: За выступлениями наблюдают десятки зрителей. Для многих спортивные танцы стали новым и необычным форматом соревнований. Фариза Файзулаева познакомилась с танцевальными батлами впервые.
4: Я безумно счастлива, что у нас проходят такие чемпионаты, куда собираются со всего СНГ, тут и Узбекистан, и Казахстан. И безумно счастлива, что у нас развивается не только спорт, это футбол и бокс, а также танцевальные чемпионаты.
2: Чемпионат республики по спортивным танцам в Таджикистане проводится впервые и объединяет как начинающих, так и опытных спортсменов уличных направлений. Делится с нами организатор Азиза Каюмова.
5: Сегодня у нас более 200 участников, но уже утром у нас до обеда были отборочные туры. И сейчас вот к вечеру будут уже только топ-8 самых сильных танцоров в каждой номинации.
2: Цена победы – звание сильнейших в стране и возможность представлять Таджикистан на международной арене. Ближайшие турниры – азиатские игры в Японии и финал международного конкурса развития уличной культуры и спорта «Карда» во Владивостоке.
0: Путешествие по миру. Россия.
1: Красота объединяет. Именно это словосочетание выбрали в качестве заглавной темы арт-проекта «Ассоциация» в Санкт-Петербурге. Традиционное модное событие прошло под открытым небом в музее-заповеднике «Царское село». Там побывал Эдуард Ветряковский.
6: В этом году проект посвятили единству народов России, и театрализованные популярные показы олицетворяли разнообразие культуры страны. Дизайнеры обратились к традиционным техникам и мотивам. Но это не этномода, а именно современный дизайн, который становится лишь ярче благодаря обращению к истокам. Дизайнер Нелли Круг из Нижнего Новгорода добавила в свою коллекцию традиционные украшения. Такие носили в небольшой деревне недалеко от ее малой родины. Она и сама с удовольствием использует модные аксессуары.
7: Коллекция называется «Кружево сталь наследие». Она вдохновлена нашим промыслом из села казаков и казаковской филиграни. Вот сейчас на мне представлен один из аксессуаров моей новой коллекции. Это техника завод «Казаковская филигрань». Невероятные сложности. Это проволока, покрытая натуральным серебром. Множество часов работы даже на одно изделие уходит у мастеров.
6: В этом году в Царском селе также были представлены коллекции из Москвы, Казани и Петербурга. Перед режиссером Алексеем Франдетти стояла непростая задача, которую он успешно решил. Объединил разные коллекции в одно театрализованное действие.
8: Мне хотелось соединить абсолютно несоединимых, казалось бы, дизайнеров. Так родилась идея с тем, что каждый из них – это некая стихия. Огонь, вода, воздух и земля. И в данном случае мы с вами на локации «Земля». И мне кажется, что все это нашло вполне себе понятное выражение и в работе, в данном случае здесь, танцовщиков, где-то музыкантов, ну и, естественно, в тех коллекциях дизайнеров.
6: Ассоциации умеют соединять красоту дизайна и архитектуры. Показы прошли прямо в историческом парке. Еще 150 лет назад здесь прогуливались императоры, а в наши дни утонченные модели скользят по глади знаменитых зеркальных прудов. И современная мода на фоне дворца смотрится очень гармонично.
0: Мировые традиции. Азербайджан.
1: 116 современных нарядов от 15 дизайнеров представили в Баку. Модный показ прошел в Азербайджанском национальном музее ковра. Источником вдохновения для модельеров послужили эскизы народного художника Летифа Керимова. Эльшан Алиев оценил коллекцию.
9: Традициям азербайджанского ковроткачества сотни лет. Этот вид искусства включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ковровые мотивы всегда побуждали художников к созданию новых идей. На манекенах не просто наряды, а настоящие произведения искусства. Изысканный шелк всех цветов радуги, а главный акцент – роскошные ковровые узоры. Это смелое сочетание вековой символики и модных трендов, говорит заслуженный деятель искусства Азербайджана, модельер-дизайнер Фахрия Халафова.
10: Готовясь к этому проекту, мы очень долгое время находили в здании этого прекрасного музея, черпали отсюда вдохновение. И самое главное, что именно эти красоты сегодня будут продемонстрированы на подиуме.
9: Орнаменты азербайджанских ковров, сакральная геометрия, в которой зашифрованы цветы, мифические драконы и лесная живность. Коллекция создавалась практически вручную. Это тончайшая работа, требующая колоссального терпения, времени и, конечно, богатой фантазии. Вот что отметила в беседе с нами директор Азербайджанского национального государственного музея ковра Азербайджана Амина Меликова.
11: 15 дизайнеров, азербайджанских дизайнеров, которые работают в стиле этно, они работали с сотрудниками нашего музея. И вдохновившись орнаментами азербайджанских традиционных ковров, они создали сегодняшний коллекцию.
9: Над этой этнографической линией модельер Фахрия Халафова трудилась не один год. В ее основе только натуральный шелк. В каждом наряде культура азербайджанского народа. Прежде чем перенести декор на ткань, дизайнер месяцами исследовала старинные полотна и тем самым расшифровывала почерк мастериц разных школ ковроделия.
10: И на протяжении многих веков создавались наипрекраснейшие орнаменты, среди которых такие известные, как бута, ковровые орнаменты. Я же для завершения своей коллекции создала орнамент цветка хары-бюль-бюль. Это уникальный цветок, который цветет только в Шуше. И представила я его в виде символических ковровых орнаментов.
9: Фестиваль объединил сотни ценителей искусства. Зрители показа долго не отпускали с подиума авторов изысканных коллекций и их моделей.
0: Беларусь.
1: Символ будущей военной элиты Беларуси – суворовцы. За 70 лет Минское военное училище окончили более 12 тысяч выпускников. Какие каноны их объединяют, расскажет Юлия Славинская.
12: Китель, рубашка, галстук и фуражка с кокардой. Парадная форма выпускников во многом повторяет офицерскую. Отличие в том, что сегодня в карманах каждого монетки. Их подбрасывает на счастье, чтобы блестящие рубли падали на удачную карьеру. А после марша монеты собирают первокурсники. Этой традиции уже 70 лет. Выпуск суворовцев – это исключительно мужской праздник. На плацу под 70-метровым шпилем на площади государственного флага 74 воспитанника. Идеально опрятная, строгая выправка, такт. За 5 лет в училище у них поменялась не только внешность, но и характер. Военный альма-матер воспитанников обучали ответственности, любви к родине и уважению к старшим. Для многих примером стали родители. Анна и Андрей Кисель – военные. Сын Даниил продолжил династию.
13: Поступаю на факультет внутренних войск, специальность правовое обеспечение деятельности внутренних войск. Хочу оберегать не только свою семью, но и граждан нашей державы.
14: Несмотря на то, что я военнослужащий, я же мама, я волнуюсь. 5 лет назад мы в Суворовское училище отдали маленького шестиклашку, а сегодня мы видим возмужавшего юношу. Это приятно.
12: Большая часть выпускников уже определилась в профессии. Лидирует военная академия и академия связи, а также профильные вузы России. На просторах СНГ воспитанники себя зарекомендовали. Давали еще во время учебы, говорит первый замначальника Минского Суворовского военного училища Андрей Лукашевич.
13: Рота, которая сейчас выпускается у нас, она участвовала у нас в параде на 3 июля, который у нас проходил в прошлом году, и участвовала в параде в Нижнем Новгороде. Также у нас рота, которая нынешняя выпускается, занимала очень много призовых мест на международных соревнованиях.
12: За 70 лет Минское Суворовское военное училище окончили около 12 тысяч выпускников. Более 80 суворовцев стали генералами.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. музыкальное информационное радио.

0: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. «Радио Мир». Хорошо звучит.

сообщают синоптики. Сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Правительство России поставило задачу разработать технологии генетического редактирования к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно плану, уже в следующем году профильные ведомства впервые представят отчет о ходе разработки технологии генетического редактирования. В России в этом году количество выпускников колледжей достигло исторического максимума 1 миллиона человек. Уровень трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений на первое рабочее место уже несколько лет стабильно превышает 80%. Индия успешно запустила первую частную ракету-носитель орбитального класса «Викрам-1», сообщает телеканал «Мир-24». В ходе первого испытательного полета ракета за 13 минут вышла на низкую околоземную орбиту высотой 450 километров. Премьер-министр Нарендра Моди назвал запуск историческим новым рубежом. «Викрам-1» — многоступенчатая ракета высотой 7-этажный дом с композитным корпусом из углеволокна и двигателями индийской разработки. Еще 5 самцов ладожских кольчатых нерп выпустили в естественную среду после восстановления в Центре спасения морских млекопитающих в Петербурге. Выпуск состоялся на западном побережье Ладожского озера, сообщили в городском водоканале. Всех животных нашли весной в тяжелом состоянии. За время восстановления нерпы окрепли, увеличили вес, научились самостоятельно ловить рыбу и перестали зависеть от человека. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Радио Мир.

В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио.

сообщают синоптики. Сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме. Инициатива позволит снизить использование ИИ в учебе. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что без устного подтверждения своих знаний дети будут чаще делать домашние задания при помощи искусственного интеллекта и хуже усваивать материал. Хорошие оценки по пройденным темам станут самообманом для учеников и учителей. Сборная России завоевала 4 золотые медали на 58-й международной химической олимпиаде среди школьников, которая прошла в Ташкенте. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В олимпиаде приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Программа включала два этапа – теоретический и практический, каждый продолжительностью 5 часов. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную еду на рынке. Специалисты советуют обращать внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца и наличие документов, подтверждающих происхождение и безопасность товаров. Продукты не должны иметь признаков порчи или неприятного запаха. В ведомстве рекомендуют избегать покупки скоропортящихся продуктов в местах несанкционированной торговли без холодильного оборудования. 3/4 россиян хотели бы лучше узнать культуру, историю и традиции других народов страны. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра ВЦИОМ. По данным исследования, интерес к межкультурному знакомству выразили 75% опрошенных. Наиболее высокий показатель зафиксирован среди россиян в возрасте 35-44 лет. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

А вы замечали, что летом уровень желания любить и быть любимым возрастает прямо пропорционально тому, как уменьшается длина одежды на улицах города? Доброго утра всем, кто настроен на Радио Мир. С вами это воскресенье. С этого момента провожу я, Михаил Морозов. Привет-привет. Не пропустите уже совсем скоро в нашем эфире программу «Лучший город мира». Познакомим вас поближе с Читой, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 106.1 FM. Также на огонек заглянет и Павел Королев с программой «Минутная история». А пока музыку отличную на Радио Мир послушаем.

удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: хорошо звучит. Лучший город мира. Чита.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Чита – старинный сибирский город. Здесь сохранилось много архитектурных памятников прошлых веков. Один из них можно увидеть в самом центре. Это почтамт на улице Бутина. Двухэтажное деревянное здание с остроконечной башенкой по центру построили в 1893 году. Проект разработал архитектор Максимилиан Арнольд. До перевода в Забайкалье он принимал участие в строительстве шпиля Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, Томского университета и других значимых для страны объектов. Открытие почтово-телеграфной конторы стало для Читы важным событием. К тому времени в губернии было более 60 почтовых отделений. Не хватало только, как сегодня говорят, центрального офиса. В здании было все необходимое. В левом флигеле находилась телефонная служба, в правом – сама почта и телеграф, в подвале – конюшня. Помимо прочего, в конторе работали сберегательная касса и библиотека. При советской власти здесь открылся еще и кружок радиолюбителей. С появлением в Чите главного почтового отделения к нему стали вести все дороги. В старину было принято отмерять расстояние между городами от одной почтовой станции до другой. В память об этом перед входом в здание установлен верстовой столб – нулевой километр Забайкальского края. Примечательно, что здание уникальной архитектуры – единственная историческая постройка Читы, которая вот уже более 130 лет не меняет своих функций и по-прежнему используется по первоначальному назначению.
0: Радио «Мир» в Чите, 106.1 FM.

0: Я скучаю, любимый. Я беременна. Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Россияне смогут узнать о доступных мерах соцподдержки через чат-бот на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Александр Кожевников. Согласно внесенному министерством и утвержденному правительством постановлению, граждане смогут описать в чат-боте свою жизненную ситуацию и получить информацию о положенных им выплатах или технических средствах реабилитации, а также о статусе продвижения уже поданных заявок. Накануне зафиксировано землетрясение в Новосибирской области около города Карасук. В населенном пункте расположен железнодорожный узел Западносибирской железной дороги. В Главном управлении МЧС России по региону уточнили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Разрушений нет, никто не пострадал. На прилавках в России скоро появятся азербайджанские нектарины. В республике пик сбора этих плодов. Урожай в этом году богатый. Изобилие фруктов на рынке повлияло на стоимость нектаринов. В этом сезоне они уже подешевели в два раза. Сейчас килограмм спелых плодов можно купить всего от 2 до 4 манатов. Это от 90 до 180 рублей. Фермеры уверяют, цены продержатся до конца лета. В Санкт-Петербурге около 30 тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Императорский букет». В этот раз его посвятили 250-летию со дня венчания императора Павла I и прусской принцессы Софии Доротеи. Из цветов мастера сделали больше 10 композиций на тему бракосочетания. Причем по правилам использовали только цветы из исторического ассортимента. Левкои, алисумы, бегонии и, конечно, розы – любимые цветы императрицы. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, «Радио Мир».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лето. Солнце. Мир. «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 19 июля, Всемирный день фотографий. Об этом наша минутная история. В 2026 году исполняется 200 лет с момента, когда была сделана первая из дошедших до наших дней фотография. Французский изобретатель Жозеф Ниси Форньепс сумел получить изображение вида из окна своей мастерской. Процесс в 1826 сильно отличался от сегодняшнего. Гелиографию, как это тогда называлось, он делал так. Медную пластину покрыл светочувствительным битумом и поместил в камеру-обскуру, которую поставил на окно. На солнце битум затвердел в освещенных участках, а незатвердевший фотограф смыл смесью нефти и масла. На пластине осталось изображение – вид на крыше. На создание снимка ушло 8 часов непрерывной работы. Фото вышло смазанным, но вид узнавался. В наши дни по всему миру ежесекундно делается более 60 тысяч снимков. В день получается 5 миллиардов, а в год — 2 триллиона. Причем ежегодно цифра растет примерно на 7%. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Диктор делает». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минпросвещение России предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проекту приказа, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. В министерстве пояснили, что эта мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата. Европейский союз настольного тенниса объявил о полном восстановлении прав российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях под своей эгидой. Решение, опубликованное на официальном сайте, принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса и МОК. В период развития российской экономики не стоит думать о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Многим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы с учетом графика труда сотрудников. Так считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Собака не смотрит в глаза во время критики, потому что пытается сгладить конфликт. Об этом рассказали ветеринары. По их словам, на самом деле у собак нет стыда. По крайней мере, в привычном для нас понимании. Собака чувствует по вашему языку тела и интонации, что вы ею недовольны, и из-за этого она занимает примирительную позицию. А нам кажется, будто сожалеет. На деле же она пытается успокоить человека и избежать дальнейшего развития конфликта. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

По сути, неважно, где вы находитесь в это воскресенье. На пляже, на даче, в парке или дома. Главное, что не там, не на работе. Отличного выходного всем. Радио Мир с вами. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. В этом часе не пропустите наш кулинарный радиоблог «Соль и перец». Расскажем вам о пользе напитка «Алоэ Вера». А пока к музыке вернемся. Ани Лорак, Галибри и Мавик, а также группа «Серебро» с нами на Радио Мир.

удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Обожаю ездить в гости к бабушке. Пирожки, варенье, а на подоконнике растение с зелеными колючками. В народе его называют столетником. А недавно я задумалась, чем от него отличается его родственник алоэ вера, кроме того, что в честь этого растения назван напиток. Сразу надо пояснить, те напитки алоэ вера, которые продаются в магазинах как прохладительные, чаще всего просто жидкость, в которой натурального сока не больше 10%. Все остальное – сахар и добавки. История натурального сока алоэ вера берет начало в Древнем Египте, где его использовали как средство для красоты и здоровья. Настоящая популярность к нему пришла сравнительно недавно, благодаря современным исследованиям, доказавшим удивительные свойства этого суккулента. Соки алоэ вера продаются повсеместно, свежевыжатые или фабричного производства. Правда, удовольствие это не из дешевых. При желании его можно сделать и в домашних условиях, но нужно хорошо знать технологию, иначе может получиться замечательное слабительное. Сок алоэ вера сделан по всем правилам, применяется как косметическое средство, лечебный препарат и, конечно, как вкусный освежающий напиток. Его польза в уникальном составе. Он богат витаминами группы В, С, Е, минералами, аминокислотами и антиоксидантами. Регулярное употребление помогает укрепить иммунитет, способствует очищению организма и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Соль в том, что этот сок оказывает полезное воздействие на весь организм, а перец в том, что есть противопоказания. К тому же чрезмерное потребление сока алоэ нежелательно, ведь даже самое полезное вещество в большом количестве способно нанести вред. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в воскресенье, что число жертв недавних землетрясений в стране превысило 5100 человек. Роспотребнадзор продолжает помогать Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего во второй половине июня. В страну направлена дополнительная группа российских специалистов для организации противоэпидемических мероприятий, лабораторного сопровождения и контроля качества воды и продуктов. Сборная России завоевала 4 золотые медали на 58-й международной химической олимпиаде среди школьников, которая прошла в Ташкенте. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. В олимпиаде приняли участие более 360 школьников из 93 стран. Программа включала два этапа – теоретический и практический, каждый продолжительностью 5 часов. На прилавках в России скоро появятся азербайджанские нектарины. В республике пик сбора этих плодов. Урожай в этом году богатый. Изобилие фруктов на рынке повлияло на стоимость нектаринов. В этом сезоне они уже подешевели в два раза. Сейчас килограмм спелых плодов можно купить всего от 2 до 4 манатов. Это от 90 до 180 рублей. 3/4 россиян хотели бы лучше узнать культуру, историю и традиции других народов страны. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра ВЦИОМ. По данным исследования, интерес к межкультурному знакомству выразили 75% опрошенных. Наиболее высокий показатель зафиксирован среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего знакомство с новой культурой россияне готовы начинать с дегустации национальной кухни. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир.
0: Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня своей популярностью обязана мультипликации. В 1973 году она использовалась в звуковой дорожке к шестой серии «Ну, погоди», в эпизоде, где волк гонится за зайцем на комбайне по полю колосящейся ржи. Благодаря удачному применению, молодецкий посвист и припев «Ла-ла-лай» узнали даже те, кто не слушал песняров специально. Для целого поколения советских детей мелодия стала частью массовой культуры. Песниры. «Косил ясь конюшину».

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. Утренние часы плюс 16-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «ВЕЦ-3».

Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь, 6 и Кирова, 2. «Зоофарм» — с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Последний рабочий день 2026 года, 30 декабря, не будет сокращенным, несмотря на то, что 31 декабря объявлено выходным днем. Все потому, что 31 декабря не считается официальным праздничным днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. У собак и кошек, владельцы которых курят, чаще выявляют опухоли носовой полости, лимфомы, заболевания дыхательной системы и обострение астмы. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам специалиста, новое исследование предлагает использовать нестандартный подход к профилактике курения. Авторы работы считают, что многие люди не готовы отказаться от вредной привычки ради собственного здоровья, однако могут изменить свое поведение ради домашних животных. Витебск продолжает собирать гостей и участников фестиваля «Славянский базар». В городе без остановки продолжают работу выставки, концерты и ярмарки. Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
2: Мероприятий в городе действительно множество, и успеть везде – это тоже своего рода искусство для каждого. А вот для тех, кто в перерывах между концертами и выставками планирует устроить себе шопинг, торговые ярмарки готовы не просто порадовать, но и удивить. Подушки с ручной вышивкой, платья из хлопка, сумочки, гитары, часы и светильники, светильники ручной работы, колье с жемчугом, картины из войлока, деревянные гуси. Как говорят сами продавцы, здесь каждый найдет определенный товар для любого интерьера и наряда.
1: Ярмарка ремесел «Город мастеров» будет открыта сегодня до конца дня. Посетить ее можно на улицах Пушкина и Толстого. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: Если зимой ты просыпаешься и думаешь еще 5 минут, то летом ты просыпаешься, как правило, в поту и думаешь, где мои 5 минут прохлады? Вы слушаете «Радио Мир», у микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Амирчик и «Руки вверх» открыли этот музыкальный час в нашем эфире. Далее с нами группа «Тестостерон» и Елена Темникова. Также не пропустите в этом часе программы «Предварительный диагноз», «Фитнес-шейк» и «Минутная история». Всем отличного настроения!
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Здравствуйте, я Анастасия Глебова, и это программа «Предварительный диагноз». Тема выпуска – аллопеция. У нас в гостях Ольга Михайловна Медецкая, врач-дерматовенеролог, трихолог. Доктор, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А сколько лет живет один волос на голове человека?
2: У кого-то волосы растут всего лишь там 2-3 года и потом выпадают, то есть успевают отрасти только до плеч, чуть ниже, а у кого-то волосы могут расти значимо дольше, например, до 7 лет, это в среднем. Но если вспомнить книгу рекордов Гиннесса, то входит в нее женщина, у которой волосы больше 5,5 метров, поэтому у нее продолжительность жизни волосы многие-многие десятилетия.
1: Когда выпадение волос можно уже считать критическим, и каким образом понять, что их выпало больше, чем должно было бы?
2: Следует обратить внимание на интенсивность выпадения. Если она большая, чем вы привыкли видеть на руках, на расческе, на подушке, то это должно насторожить. То есть не нужно считать выпадающие волосы поштучно или комочки собирать. Нет, просто должно насторожить. И как долго продолжается вот это выпадение? Все-таки, если это больше полутора месяцев, в 2 месяцев выпадения что-то идет не так.
1: По каким причинам волосы покидают нашу голову?
2: Волосы чувствуют все, что с нами происходит. Волосы могут нас покидать и в норме. Например, это сезонное выпадение после инфекционных заболеваний. Это после выраженных стрессовых событий, безусловно. И это другие причины для выпадения волос, выраженное дефицитное состояние, общий наркоз, например, и также какие-то причины аутоиммунные или повышенная чувствительность волоса к каким-то компонентам, которые в нашем организме существуют, когда волосы ведут себя не так, как нам бы хотелось, и покидают нас.
1: Москвичка Елизавета Романовская – аллопед. 11 лет назад у нее были роскошные, светлые, вьющиеся волосы. У каждого пациента с таким диагнозом шевелюра редеет с разной интенсивностью. Лиза потеряла кудри в течение года.
3: Сначала появились очаги, и когда ты понимаешь, что это уже не авитаминоз, это не какие-то временные проблемы, ты начинаешь ходить по врачам. И ждешь, что хоть какой-то врач тебе скажет, у вас вот это, мы сейчас попьем таблетки и все вылечим.
1: В попытках сохранить волосы Елизавета прошла через лечение гомеопатии, фотохимиотерапию, народную медицину и даже гормоны. Потратила существенные средства и в итоге побрила голову. А психотерапия помогла принять ситуацию и новую внешность.
3: В моей семье не сразу начали принимать мое решение ходить без парика, там, ходить в платке. То есть идет работа не только с собой, но и с близкими людьми. Например, мама у меня до сих пор, она ждет, когда у меня вырастут волосы. Вот 11 лет она ждет, она надеется. Мы уже с ней много говорили на эту тему.
1: У Лизы вид аллопеции, когда волос нет не только на голове, но и на всем теле. Точную причину такого состояния врачи установить пока не смогли. Предположили, что процесс мог запустить сильный стресс. Почему чаще всего шевелюру теряют все-таки мужчины, а не женщины?
2: Как правило, которое у нас сразу возникает в голове, вот этот тип выпадения волос, когда сверху в лобной теменной области волосы покидают человека, действительно у мужчин встречается в 2 раза чаще, чем у женщин. Но это конкретный тип выпадения волос, а не все типы выпадения. Это андрогенетическая аллопеция, это связано с тем, что у мужчин изначально отличный от женщин гормональный план, плюс разная чувствительность рецепторов в коже данной области, и плюс разная активность ферментов в коже, которая также будет влиять на прогрессию этого заболевания.
1: Сейчас в моде такая процедура, как пересадка волос. А считается ли она волшебной таблеткой, чтобы справиться с этой проблемой?
2: Например, если это была какая-то травма на коже головы и образовался рубец, то там действительно, к сожалению, волосы не будут расти. И здесь трансплантация волос один раз будет радикальным путем решения данной проблемы. Представим другую ситуацию. Если же человек, вот как раз-таки с таким типом выпадения волос, как мы обсуждали у мужчины, вверху разряжаются постепенно, медленно волосы. И мы с вами знаем, что в лобной теменной области вверху волос изначально больше, чем на затылке, в норме абсолютно у всех людей. И если этот тип выпадения уже довольно активный, что затрагивает большое количество волос, то с затылка, откуда, как правило, берутся эти волосы для пересадки, просто не хватит волос, чтобы полностью восстановить плотность волос в лобной теменной области, к сожалению.
1: Продолжаем программу. Напоминаю, у нас в гостях Ольга Михайловна Медецкая, врач-дерматовенеролог, трихолог.
4: Если мы говорим о профилактике, вот как можно сохранить здоровые волосы как можно дольше?
2: Следует регулярно посещать врача-терапевта, делать диспансеризацию. Таким образом, мы уже закрываем большой пласт причин, которые могут приводить к последующему выпадению волос. Также, по возможности, меньше находиться в стрессовых ситуациях, которые тоже последующее выпадение волос возникают. И если же волосы меняются по количеству, по густоте, по максимальной длине, либо возникают какие-то неприятные ощущения со стороны кожи, то следует своевременно доходить до трихологов.
4: Если мы говорим про косметический уход, да, какой он все-таки правильный?
2: Начнем тогда с очищения. Собственно, шампунь подбирается по типу кожи головы. И вот здесь как раз-таки отвечая на ваш вопрос, а как часто мыть кожу головы по потребности? Для кого-то это каждый день, и это нормально. Для кого-то это раз в неделю, это тоже нормально. Далее следуют какие-то кондиционеры для именно стержней волос. Это не этап очищения, это этап ухода. Дальше несмываемые продукты, если они требуются. Обязательно термозащита. Если мы термически будем воздействовать на волос, если этого нет, то этот этап можно пропустить. Также не забываем, что расчески регулярно очищаем, ну хотя бы несколько раз в неделю, ну точно моем.
4: Доктор, большое вам спасибо за полезные советы.
2: Спасибо большое за приглашение.
4: Если вы обнаружили у себя тревожный симптом, обратитесь к специалисту. Диагноз даже предварительный ставит только врач.
1: С вами была Анастасия Глебова. До встречи.
0: Предварительный диагноз. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама. Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
16: Вы слушаете «Радио Мир».
17: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. На днях, придя в фитнес-центр, неожиданно услышала странный гул, как после удара гонга. Он заполнил все пространство, а потом медленно растворился. Вскоре раздались новые вибрирующие звуки, сменяющие друг друга. Заглянув в соседний зал, я поняла, что там проходит занятие по саунд-хилингу. Название практики переводится как «звуковое исцеление». Люди знакомы с ней с глубокой древности. Тибетские монахи медитировали под поющие чаши, шаманы били в бубен. На Руси считали, что колокольный звон не просто созывает прихожан на службу, но и очищает пространство, принося умиротворение и радость. В 20 веке исследования подтвердили, звуковые вибрации действительно воздействуют на мозг и тело, помогая расслабиться и снять напряжение. Саунд-хилинги играют на разных инструментах. Наиболее популярны тибетские поющие чаши, издающие глубокий вибрирующий звук. Применяют также гонги, чаши с кристаллами, ханги и глюкофоны. Из менее известных – хрустальный чаймс, состоящий из подвесных кристальных резонаторов, и чакрафон. Одна из практик – звуковые ванны, когда несколько человек устраиваются, например, в гамаках, а мастера наполняют пространство звуками и вибрациями. Каждый инструмент создает свою частоту, воздействующую на организм. Одни звуки расслабляют, другие тонизируют, третьи способствуют концентрации. Звуковые вибрации положительно влияют на работу нервной системы и снижают уровень гормона стресса – кортизола. Поэтому саунд-хилинг – хороший способ справиться с тревожностью и улучшить сон. Но есть и противопоказания. О них лучше проконсультироваться с врачом. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Уникальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, перерасчет затронет тех, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, независимо от того, продолжает ли пенсионер работать в 2026. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную еду на рынке. Специалисты советуют обращать внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца и наличие документов, подтверждающих происхождение и безопасность товаров. Продукты не должны иметь признаков порчи или неприятного запаха. В ведомстве рекомендуют избегать покупки скоропортящихся продуктов в местах несанкционированной торговли без холодильного оборудования. Главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости сообщила, что согласно классификации ВОЗ, молодой возраст официально заканчивается в 45 лет. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко высказывал мнение, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку современные люди дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень активности. В Санкт-Петербурге около 30 тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Императорский букет». В этот раз его посвятили 250-летию со дня венчания императора Павла I и прусской принцессы Софии Доротеи. Из цветов мастера сделали больше 10 композиций на тему бракосочетания. Причем по правилам использовали только цветы из исторического ассортимента. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Кто может изобразить Италию? Самих итальянцев. И настоящие итальянские страсти лучше...
2: Ну, делайте что-нибудь!
3: Что?
0: Чем это делаем мы?
2: Что-нибудь с лицами должны вызывать жалость!
0: «Миллион в брачной корзине». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 19 июля, Всемирный день фотографий. Об этом наша минутная история. В 2026 году исполняется 200 лет с момента, когда была сделана первая из дошедших до наших дней фотография. Французский изобретатель Жозеф Ниси Форниепс сумел получить изображение вида из окна своей мастерской. Процесс в 1826 сильно отличался от сегодняшнего. Гелиографию, как это тогда называлось, он делал так. Медную пластину покрыл светочувствительным битумом и поместил в камеру-обскуру, которую поставил на окно. На солнце битум затвердел в освещенных участках, а не затвердевший фотограф смыл смесью нефти и масла. На пластине осталось изображение – вид на крыше. На создание снимка ушло 8 часов непрерывной работы. Фото вышло смазанным, но вид узнавался. В наши дни по всему миру ежесекундно делается более 60 тысяч снимков. В день получается 5 миллиардов, а в год – 2 триллиона. Причем ежегодно цифра растет примерно на 7%. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Солнце мира. Хорошо звучит. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Покупайте цемент в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: 19 июля в Микее. Сыр Брест-Литовск 200 грамм 149 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: «Радио Мир» Смоленск.
0: Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Старики-разбойники». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

опять ничего не придумаю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Испания впервые в истории начала использовать газ, запасенный на зиму из-за нехватки электроэнергии для работы кондиционеров. Об этом сообщает РИА Новости. Испания не только отбирает газ, но и перестала закачивать его. Заполненность хранилищ в июле составила 73%, минимальный уровень с 2021 года. Минпросвещение России предложило изменить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Согласно проекту приказа, с 1 сентября планируется запретить повторное участие одного и того же школьника в одном этапе олимпиады по одному предмету в течение текущего учебного года. В министерстве пояснили, что эта мера должна исключить возможность перехода участников из одного региона в другой в попытке добиться более высокого результата. В Китае ввели жесткие правила, направленные на борьбу с виртуальными романами живых людей с нейросетевыми аватарами. В управлении киберпространства Поднебесной заявили, что инструменты искусственного интеллекта больше не смогут вызывать эмоциональную зависимость у пользователей. Внезапное отключение бойфрендов и подруг с искусственным интеллектом вызвало волну сообщений в социальных сетях. Пользователи писали, что словно потеряли близкого человека. Собака не смотрит в глаза во время критики, потому что пытается сгладить конфликт. Об этом рассказали ветеринары. По их словам, на самом деле у собак нет стыда, по крайней мере в привычном для нас понимании. Собака чувствует по вашему языку тела и интонации, что вы ею недовольны. Из-за этого она занимает примирительную позицию, а нам кажется, будто сожалеет. На деле же она пытается успокоить человека и избежать дальнейшего развития конфликта. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают.

знают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Летняя ночь настолько короткая и интересная, что фраза «спокойной ночи» звучит скорее как вызов, а не как пожелание. Коста Лакоста с нами на старте нового часа здесь, на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет! В этом часе в программе «Радио Гид» познакомим вас поближе с Абу-Даби, чтоб ОАЭ. А прямо сейчас музыку отличную послушаем. «Елка», «Дискотека Авария», а также «Артик и Асти» в компании Егора Крида с нами в ближайшее время.

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
8: При поддержке Министерства обороны РФ.
9: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня перед нами Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Пункт назначения – Лувр. Да-да, вы не ослышались, в Абу-Даби с 2017 года есть свой Лувр. Называется он так, потому что создан в содружестве с парижским. Французский оригинал предоставляет в аренду арабской реплики предметы искусства – Да Винчи, Ван Гога, Пикассо, Матисса. Не безвозмездно. Использование названия Лувр в течение 30 лет стоило Эмирату полмиллиарда долларов. Еще 750 миллионов заплатили за аренду 300 произведений искусства из Лувра, центра Жоржа

0: 2020 года. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
1: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.
2: Теплое море.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме. Инициатива позволит снизить использование ИИ в учебе. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что без устного подтверждения своих знаний дети будут чаще делать домашние задания при помощи ИИ, хуже усваивать материал. Хорошие оценки по пройденным темам станут самообманом для учеников и учителей. Робособака с искусственным интеллектом впервые была задействована для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в Карагандинской области Казахстана. Технологию протестировали во время празднования Дня металлурга в Балшихе и Темиртау. В праздничных мероприятиях приняли участие более 115 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте полиции региона. Несовершеннолетний москвич, находящийся в следственном изоляторе, показал высокий результат на ЕГЭ-2026, набрав более 300 баллов по 4 предметам. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высоцкий. По его словам, подросток попал под стражу в прошлом году за поджог, пытаясь заработать, чтобы ухаживать за девушкой. После освобождения он планирует поступить на юрфак и помогать другим подросткам избегать ошибок. Неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал американский уфолог и писатель Кевин Рэндалл. «Полагаю, что такие файлы еще существуют, и я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать», — ответил Рэндалл. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
0: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.
2: Если хочешь танцевать,

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня в 1980 году стала одной из визитных карточек группы «Веросы». Запоминающейся ее сделали не только музыка Эдуарда Ханка и стихи Анатолия Поперечного, но и вступительный проигрыш, имитирующий птичье пение. Солистка Едвига Поплавская вспоминала, что на всякий случай взяла на запись у своей племянницы свистульку-птичку, которая наполняется водой. «Веросы. Малиновки заслышав голосок».

0: Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции и экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Долго мучили боли в пояснице и спине.
5: Обезболивающие не помогали.
6: Ложиться в больницу? Ни за что.
7: Много слышала о центре Бубновского.
8: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
9: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 54 20 56.
10: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39 20 20.

0: 299 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты со мной, ты знаешь. Все закончим в конце января.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «За спичками».
1: 16+.
2: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно и плюс 23. В Ростове-на-Дону

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Паланчук. Здравствуйте. 8-метровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после разрушительных землетрясений на севере Венесуэлы, подготовили волонтеры. Представитель фонда Вильман Вильяга заявил, что цель акции не рекорд, а доставить каждому ребенку кусочек торта как символ радости, надежды и счастья. Около 50 волонтеров испекли самый большой торт Венесуэлы, украшенный цветами национального флага. Они планируют раздать около 3000 порций детям во временных убежищах муниципалитета Сукре. Европейский союз настольного тенниса объявил о полном восстановлении прав российских и белорусских спортсменов на участие в соревнованиях под своей эгидой. Решение, опубликованное на официальном сайте, принято в соответствии с позицией Международной федерации настольного тенниса и МОК. Славянский базар в Витебске продолжается. Главным событием сегодняшнего дня станет торжественное закрытие в летнем амфитеатре, включающее гала-концерт, второй день вокального конкурса с программой «Славянский хит» и награждение победителей. Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
2: Ключевые мероприятия дня – это сольные концерты, гала-концерт со звездами шансона, большой джазовый концерт в областной филармонии и, конечно же, торжественное закрытие в летнем амфитеатре. Финалом станет грандиозный концерт на главной сцене с участием звезд, участников и зрителей фестиваля. Конкурсанты представят славянский хит в сопровождении оркестра. Затем на сцену выйдут популярные артисты и члены международного жюри со своими номерами.
1: Своего фаворита выберет и наша телерадиокомпания «Мир». По традиции вручит премию «Песня «Путь к содружеству». Награда ежегодно вручается молодым исполнителям за высокое мастерство в сохранении и популяризации национальных традиций. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, «Радио Мир».

Ждать у моря погоды летом – это отличный план. Если вы хотите встретить осень, сидя на пляже в куртке и с грустной улыбкой, не лучше ли действовать? Особенно, когда до конца лета всего полтора месяца. В этом часе не пропустите на Радио Мир программу «Киноцитаты». Вспомним любимый многими фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Также нас ждет минутная история, а сейчас музыки. Денис Клявер, Артик и Асти, а также Джонни с нами. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Жизнь игра.

Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: 33 06 07. А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
1: Прочность без переплат. Бетон «Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни, тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
3: 8 960 591 66 61.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Цемент и сухие смеси.
9: Смоленская керамика на века.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Радио Мир. Хорошо звучит.
12: Радио Мир.
11: Лето. Солнце, мир. Хорошо звучит.
12: Радио.

0: повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.
2: Радио Мир.
1: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
3: Что случилось?
4: Пока это тайна.
3: Какая тайна?
4: Со временем ты все узнаешь.
3: Мария, у Женьки от меня тайн нет.
4: Иди в баню.
3: Я...
5: По признанию исполнителя роли Павлика Александра Ширвинта, никогда в жизни он не был так популярен, как после выхода на экраны «Иронии судьбы» или «С легким паром». Долгие годы зрители, узнавая актера на улице, призывали разрешить их спор о месте, в котором снимали баню. Ширвинт всегда подтверждал предположение того, кто спрашивал первым. Сундуны? Да, там. Серпуховские? Они. Варшавские? Ну, конечно. Сегодня-то уже все знают, что парились артисты на Мосфильме «Под лестницей». С этим эпизодом связан и один из самых известных анекдотов со съемок картины. По воспоминаниям Ширвинта, предвкушая тяжелые условия, ночное время и неотапливаемое помещение, они с коллегами подменили бутафорскую водку настоящей. А вот вошли ли в окончательный монтаж кадры, на которых артисты под градусом, или те, что пересняли на следующий день, для всех осталось загадкой. Рязанов утверждал, что алкогольное опьянение – результат высочайшего актерского мастерства. Ширвинт же настаивал на том, что сцена так хорошо получилась, именно потому, что за них все сыграло 40-градусное. И еще одна интересная деталь. После выхода «Иронии судьбы» на экраны выражение «иди в баню» в СССР стало очень популярным и остается таким до сих пор.
3: Что случилось-то?
4: Пока это тайна.
3: Какая тайна?
4: Со временем ты все узнаешь.
3: Мария, у Женьки от меня тайн нет.
4: Иди в баню.
3: Я...
1: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm. Смотрите на телеканале «Мир». Кто может изобразить Италию? Самих итальянцев и настоящие итальянские страсти лучше...
1: Ну, делайте что-нибудь!
2: Что?
0: Чем это делаем мы?
1: Ну, что-нибудь с лицами должны вызывать жалость!
0: «Миллион в брачной корзине». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

День фотографий. Об этом наша минутная история. В 2026 году исполняется 200 лет с момента, когда была сделана первая из дошедших до наших дней фотография. Французский изобретатель Жозеф Ниси Форньепс сумел получить изображение вида из окна своей мастерской. Процесс в 1826 сильно отличался от сегодняшнего. Гелиографию, как это тогда называлось, он делал так. Медную пластину покрыл светочувствительным битумом и поместил в камеру-обскуру, которую поставил на окно. На солнце битум затвердел в освещенных участках, а не затвердевший фотограф смыл смесью нефти и масла. На пластине осталось изображение – вид на крыше. На создание снимка ушло 8 часов непрерывной работы. Фото вышло смазанным, но вид узнавался. В наши дни по всему миру ежесекундно делается более 60 тысяч снимков. В день получается 5 миллиардов, а в год — 2 триллиона. Причем ежегодно цифра растет примерно на 7%. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: 12+. Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
5: 19 июля в Микее. Сыр Брест-Литовск 200 грамм 149 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Встречайте, ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
8: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: «Радио Мир» Смоленск.

Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 14 до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 16-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 19-21 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Правительство России займется разработкой и внедрением технологий для выявления признаков преждевременного старения и их коррекции, следует из правительственного документа, передает ТАСС. Ответственными назначены Миноборнауки, Минздрав и ФМБА. Они проведут прикладные исследования по биологии старения. Первые результаты ожидаются в 2027 году. Далее отчетность будет ежегодной. Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социологического исследования. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофильных.

0: сохраняют работоспособность и высокий уровень активности. Скелеты динозавров стали новым востребованным классом активов среди сверхбогатых людей, которые приобретают их подобно спортивным клубам или яйцам Фаберже. Некоторые состоятельные покупатели считают такие покупки сочетанием гламура и первобытной привлекательности. Миллиардер Дэн О'Даун, заплативший за скелет тиранозавра Самсона $600 000, назвал его самым впечатляющим трофеем. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Привет-привет! Как любит шутить одна моя подруга, в июне на пляже мой силуэт – это гордая грация Афродиты. В августе на пляже мой силуэт – это гордый кит, выброшенный на берег. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд открыли этот музыкальный час на «Радио Мир». Совсем скоро в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Омском, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 99 FM. В ближайшее время послушаем группу «Город 312», Тиму Белорусских, а также Иракли и Лику Стар.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Сан Саныч знает. Идти с долгами в Юпитер. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
6: 8 августа впервые в Смоленске. Семейный праздник «Потрогай грузовик» в ТРЦ «Макси». Пожарные машины, полиция, спецтехника. Все можно трогать, сидеть за рулем и почувствовать себя настоящим героем. Ждем всех! 8 августа с 12 до 16 на парковке ТРЦ «Макси». Будет громко, ярко и незабываемо. 0+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
9: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Радио «Мир». Хорошо звучит.
13: Радио «Мир».
12: Радио. Лето в каждом звуке.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Омск.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В центре Омска есть свой кусочек Санкт-Петербурга. Речь о трехэтажном здании по адресу улица Липкнехта, 3. Величественная постройка отделана серым камнем, украшена вазонами, полуколоннами, лепниной и окнами разных форм. Внутри сохранились дубовые двери и мраморные лестницы с коваными перилами. Кстати, отдельный объект охраны культурного наследия. Между двух корпусов есть еще и двор-колодец. Главная же особенность дома расположена над мраморным крыльцом. Это изображение ящерицы в круге и надпись «Саламандра». Так называлось основанное в Санкт-Петербурге страховое общество, по заказу которого в 1914 году и построили здание. Архитектором был петербургский зодчий Николай Веревкин. По мнению специалистов, омская «Саламандра» – одно из лучших творений автора. До революции, помимо непосредственно страховой конторы, в здании активно работала биржа, русский внешнеторговый банк, размещались квартиры для служащих. Затем дом отдали под гимназию и поликлинику. Медучреждение проработало здесь почти сотню лет, а с 2019 года «Саламандра» еще крепче связала Омск с городом на Неве. Теперь в этом архитектурном шедевре работает сибирский филиал Эрмитажа.
0: Радио «Мир» в Омске. 90.9 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если вы отстали от поезда, без документов и денег, не бойтесь. Не бойтесь жизнь переменить.
1: Оп-попал, оп-попал. Сам под следствием. Паспорт увезли. Деньги украли.
0: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили в романтичном фильме Эльдара Рязанова.
2: Мне с вами легко.
3: Мне таких слов никто никогда не говорил.
0: «Вокзал для двоих». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Создание этой песни началось на берегах озера Нарыч со случайной встречи поэта Анатолия Поперечного с дочерью лесника, поразившего его своей красотой. Певучее имя девушки вдохновило мастера на создание стихотворения о белорусском Полесье и кудеснице леса Олесе. В 1978 году поэт показал строки знаменитому композитору Олегу Иванову, а тот, в свою очередь, предложил уже написанную мелодию о любви. Успех песни был оглушительным. После ее выхода по всему Советскому Союзу резко выросло число девочек, которых называли Олесями. Сябры Олеся.

0: Радио Мир. Реклама. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
3: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все для бань в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Долго мучили боли в пояснице и спине.
8: Обезболивающие не помогали.
9: Ложиться в больницу ни за что.
10: Много слышала о центре Бубновского.
11: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
12: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
13: Алло.
14: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
13: Так.
14: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
13: Что?
14: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
15: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Миллион в брачной корзине». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде малооблачная погода, плюс 27 градусов. В Екатеринбурге пасмурно, дождь с грозой, плюс 18. В Казани малооблачно, плюс 25. В Ульяновске также малооблачно, плюс 23 на термометрах. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Перми облачно, плюс 23. В Ростове-на-Дону малооблачная погода, до плюс 29. В Москве ясно и до плюс 27 градусов.

не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Свердловской области вода начала отступать, однако в 9 муниципалитетах по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более 2000 приусадебных участков. Спасатели организовывают лодочные переправы, перевозку людей к месту работы и обратно. Жителям доставляют продуктовые наборы, бутилированную воду, а также привозят медикаменты. Витебск продолжает собирать гостей и участников фестиваля «Славянский базар». В городе без остановки продолжают работу выставки, концерты и ярмарки. Подробности у нашего корреспондента Игоря Фадеева.
2: Мероприятий в городе действительно множество, и успеть везде – это тоже своего рода искусство для каждого. А вот для тех, кто в перерывах между концертами и выставками планирует устроить себе шопинг, торговые ярмарки готовы не просто порадовать, но и удивить. Подушки с ручной вышивкой, платья из хлопка, сумочки, гитары, часы и светильники ручной работы, колье с жемчугом, картины из войлока, деревянные гуси. Как говорят сами продавцы, здесь каждый найдет определенный товар для любого интерьера и наряда.
1: Ярмарка «Ремесел. Город мастеров» будет открыта сегодня до конца дня. Посетить ее можно на улицах Пушкина и Толстого. В Москве 19 и 20 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Местами ожидается плюс 30. Об этом рассказали в гидромедцентре. В МЧС горожан и гостей столицы призвали надевать жару головные уборы и одежду из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: Мужчины, внимание, будьте аккуратны. В глазах девушки действительно можно утонуть. Особенно, если она их закатывает во время вашей шутки. Holy Flame дал старт новому часу на Радио Мир. С вами у микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. В этом часе в нашем кулинарном блоге «Соль и перец» расскажем вам о пользе мамардики. Также не пропустите программу «Минутная история». А пока к музыке с удовольствием вернемся. Максим, Мот и Бьянка с нами на Радио Мир.
1: Держишь

0: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.
5: Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 19 июля в Микее. Сыр Брест-Литовск 200 грамм 149 рублей 90 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
11: Хорошо звучит.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях обнаружила на кухонном столе нечто напоминающее желтый крокодилий хвост. Сначала подумала, что это дети откуда-то принесли очередного питомца. Но они сообщили, что это еда, друзья угостили. А когда произнесли название, я подумала, что меня разыгрывают. Поисковик подтвердил их слова и возбудил мой интерес. Мамордика – это тропическая лиана семейства тыквенных. Растет в Азии, Африке, Австралии и Центральной Америке. Незрелый плод – зеленый и пупырчатый. Похож на сморщенный огурец, из которого растут волоски. При контакте с кожей они вызывают ожоги. Неспроста мамордикус в переводе с латыни значит кусок. Кусачий. Но это только до созревания. Когда плод становится желтым или ярко-оранжевым, волоски отсыхают и перестают кусаться. Отличный показатель спелости. Вкус у мамордики, прямо скажем, на любителя. Она очень горькая. Но кулинары научились эту горечь убирать. Для этого тыкву вымачивают в соли, после чего можно мариновать, тушить, жарить, консервировать, добавлять в салаты, выпечку и даже делать настойки. Мамордика очень полезна. Она богата железом, кальцием, калием, бета-каротином. К тому же ученые доказали ее эффективность в борьбе с вредными опухолями. Вот такой ценный тропический овощ. В конце 90-х годов прошлого века сотрудники Центрального сибирского ботанического сада вывели новый сорт мамордики, адаптировав к нашему климату. Назвали его Гоша. Теперь растение культивируют в России. В северных регионах в теплицах, а в средней полосе и южнее прямо на грядках. Соль в том, что мамордика помогает нормализовать давление и уровень сахара. А перец в том, что во время беременности и при панкреатите употреблять ее не рекомендуется. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Если вы отстали от поезда, без документов и денег, не бойтесь. Не бойтесь жизнь переменить.
1: Оп, попал, оп, попал. Сам подслед.

0: увезли, деньги украли.
1: Людмила Гурченко, Олег Басилашвили в романтичном фильме Эльдара Рязанова.
2: Мне с вами легко.
3: Мне таких слов никто никогда не говорил.
1: «Вокзал для двоих». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 19 июля, Всемирный день фотографий. Об этом наша минутная история. В 2026 году исполняется 200 лет с момента, когда была сделана первая из дошедших до наших дней фотография. Французский изобретатель Жозеф Ниси Форниепс сумел получить изображение вида из окна своей мастерской. Процесс в 1826 сильно отличался от сегодняшнего. Гелиографию, как это тогда называлось, он делал так. Медную пластину покрыл светочувствительным битумом и поместил в камеру-обскуру, которую поставил на окно. На солнце битум затвердел в освещенных участках, а незатвердевший фотограф смыл смесью нефти и масла. На пластине осталось изображение – вид на крыше. На создание снимка ушло 8 часов непрерывной работы. Фото вышло смазанным, но вид узнавался. В наши дни по всему миру ежесекундно делается более 60 тысяч снимков. В день получается 5 миллиардов, а в год — 2 триллиона. Причем ежегодно цифра растет примерно на 7%. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah. Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Бетон Инвест.
8: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
9: 8 августа. Впервые в Смоленске.

0: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противоположные показания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
5: Радио Мир. Хорошо звучит.
6: Радио Мир.
7: Вы как относитесь к браку сочетания?
5: В каждом звуке.